0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Augustin. Te parler comme la première fois.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: I wanna, I wanna.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Министерство иностранных дел России занимается разработкой комплекса мероприятий по охране жизни и здоровья избирателей на зарубежных участках. Об этом сообщил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, в связи с обстановкой в мире для ведомства является приоритетом обеспечение безопасности сотрудников избирательных комиссий и голосующих россиян. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить в России в течение 3 дней. С 18 по 20 сентября граждане смогут проголосовать на участках или дистанционно. Выразить свою позицию также смогут находящиеся за границей россияне. Избирательные участки откроют как минимум в 31 стране. С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Об этом напомнили в Госдуме. По словам депутатов, с этой даты у россиян появится возможность самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам. Такой механизм, отмечают парламентарии, направлен на защиту граждан и их семейных бюджетов от потенциально опасных последствий игровой зависимости. Инициатива знаменует переход от исключительно запретительной модели к инструментам, позволяющим человеку самому управлять своими рисками. С 1 сентября обществознание в школах России будут изучать только с 9 по 11 классы. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр рассказал, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. В начале августа в Минпросвещении сообщили об изменениях в школьной программе с 1 сентября. В частности, в новом учебном году министерство вводит новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет разделен на два единых обязательных курса – «Безопасная жизнедеятельность»

и начальная военная подготовка. Тем временем Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. В ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может ухудшать качество сна и затруднять засыпание. Рекомендуется за 1-2 часа до сна отказываться от электронных устройств. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры – и занятия спортом помогают укрепить иммунитет и положительно влияют на работоспособность. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Начало недели может неожиданно нарушить привычный ритм. Овны, львы и стрельцы, не пытайтесь вернуть все к прежнему порядку. Именно небольшая неразбериха позволит вам увидеть лучшее решение. Знаком Земли сегодня может захотеться достать вещь, которой они давно не пользовались. Тельцы, девы и козероги, звезды советуют не откладывать это желание, вместе с ней вы обнаружите нечто, о чем успели забыть. Знаки воздуха. Какая-то ваша фраза неожиданно произведет гораздо большее впечатление, чем вы рассчитывали. Близнецы, весы и водолеи. Не пытайтесь потом объяснить ее. Иногда слова работают именно потому, что сказаны без подготовки. Знаки воды. Сегодня вам может несколько раз встретиться один и тот же образ или символ. Раки, скорпионы и рыбы, присмотритесь к контексту. Важным окажется не сам знак, а то, о чем вы думали в этот момент. Радио 7.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Президент Владимир Путин заявил, что правительство держит ситуацию с топливом под контролем. Создана специальная комиссия для решения проблемы. Этим летом в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. Глава государства называл эти трудности временными и связывал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Российские сборные допустили к соревнованиям по хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Атлеты смогут выступить в будущем году в Чанчуне. Как рассказал глава Минспорта Михаил Дегтярев, для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 2021 года. В мае исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации. Всемирная зимняя универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января будущего года. С 1 сентября обществознания в российских школах будут изучать только с 9 по 11 классы. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр рассказал, что единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Ранее Минпросвещение сообщили об изменениях в школьной программе с 1 сентября. В частности, в новом учебном году министерство вводит новый предмет – духовно-нравственная культура России. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет разделен на два единых обязательных курса – безопасная жизнедеятельность и начальная военная подготовка. Россиян, работающих в пятидневном графике, ждут 7 коротких трудовых недель в 2027 году. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты. Итак, в следующем году предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Из 7 коротких рабочих недель 2 будут трехдневными и пройдут в феврале, остальные 5 будут четырехдневными и ожидаются в марте, мае, июне и декабре. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Когда-то объект зарабатывал на жизнь за рулем грузовика, а по вечерам писал фантастические истории. После просмотра космической саги конца 1970-х он решил бросить обычную работу и идти в кино.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу Коворку.
3: Какому Коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, Коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите Коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать Коворк.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера.

0: статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Медики в России будут в автоматическом режиме информировать МВД об опасных заболеваниях водителей. С 1 марта будущего года вступает в силу закон, согласно которому право аннулируют при выявлении противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом сообщил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Процедура станет автоматизированной. Данные будут напрямую поступать из медицинских учреждений в базы ГАИ. Сейчас ведется настройка обмена данными между ведомствами. После обнаружения противопоказаний к управлению водителям предложат пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяца. При подтверждении диагноза права сразу аннулируются. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопление в новую форму валюты для сохранности. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений-клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля, и мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение своего банка. 1 сентября во многих школах начнется с поднятия флага и исполнения гимна. После торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном». Темами урока станут «Единство народов России», «Сохранение исторической памяти», «Патриотическое воспитание» и «Укрепление традиционных ценностей». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он также призвал каждую школу подойти со всей ответственностью к вопросу безопасности. На этом фоне каждому образовательному учреждению поручили проработать весь комплекс соответствующих мер. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день цена может незначительно вырасти, сообщает РИА Новости, ссылаясь на маркетплейсы цветов и подарков. Наибольшей популярностью пользуются розы, хризантемы, пионы. Кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости и подарочные сертификаты. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Один из самых узнаваемых экранных кошмаров объекта родился буквально во сне. Во время болезни и высокой температуры ему привиделась металлическая фигура, выходящая из огня. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Президент Владимир Путин заявил, что правительство держит ситуацию с топливом под контролем. Создана специальная комиссия для решения проблемы. Этим летом в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. Глава государства называл эти трудности временными и связывал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Российские сборные допустили к соревнованиям по хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Атлеты смогут выступить в будущем году в Чанчуне. Как рассказал глава Минспорта Михаил Дегтярев, для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 2021 года. В мае исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации. Всемирная зимняя универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января будущего года. С 1 сентября обществознания в российских школах будут изучать только с 9 по 11 классы. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр рассказал, что единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Ранее Минпросвещения сообщили об изменениях в школьной программе с 1 сентября. В частности, в новом учебном году министерство вводит новый предмет – духовно-нравственная культура России. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет разделен на два единых обязательных курса – безопасная жизнедеятельность и начальная военная подготовка. Россиян, работающих в пятидневном графике, ждут 7 коротких трудовых недель в 2027 году. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты. Итак, в следующем году предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Из 7 коротких рабочих недель 2 будут трехдневными и пройдут в феврале, остальные 5 будут четырехдневными и ожидаются в марте, мае, июне и декабре. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: У нас вопрос от Виктора из Калининграда. Здравствуйте, пишет он. Летом был в Турции и услышал поговорку. У медведя 40 песен, и из них 39 про грушу. Как понять ее смысл русскому человеку? Тут вообще удивительно, как Виктор вообще понял эту поговорку.
1: Да, да.
2: Кстати, да.

0: в том числе преподавала турецким студентам.
1: Угу.
0: И она у них спросила. То есть ответ на этот вопрос к нам пришел из Турции.
2: Прекрасно.
1: Ничего себе.
0: И вот что говорят сами турки. Поговорка употребляется по отношению к человеку, который всегда поднимает одну и ту же тему. То есть ближайший русский аналог «то о чем, а вшивая баня».
1: Все!
0: А видите, в Турции более изящно, про медведя и грушу. Когда постоянно об одном и том же, об одном и том же.
2: Запомнили, друзья? У медведя 40 песен, из них 39 про грушу, если действительно более изящно захочется выразиться.
1: Изящные вопросы свои адресуйте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно. Лучшее на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: И мы в Bittrex24. Регистрироваться.
1: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете

0: Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно!
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение с ИИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа!

Утро. Президент Владимир Путин заявил, что правительство держит ситуацию с топливом под контролем. Создана специальная комиссия для решения проблемы. Этим летом в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. Глава государства называл эти трудности временными и связывал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Российские сборные допустили к соревнованиям по хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Атлеты смогут выступить в будущем году в Чанчуне. Как рассказал глава Минспорта Михаил Дегтярев, для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 2021 года. В мае исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации. Всемирная зимняя

изменить ее. Иногда слова работают именно потому, что сказаны без подготовки. Знаки воды. Сегодня вам может несколько раз встретиться один и тот же образ или символ. Раки, скорпионы и рыбы, присмотритесь к контексту. Важным окажется не сам знак, а то, о чем вы думали в этот момент. Радио 7.

0: Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
6: Поручу коворку.
5: Какому коворку?
6: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
5: А презентацию соберет?
6: И задачи расставит.
5: Саша, отличная работа.
6: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте коворк.ру.

0: выбор лидеров.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Ascension of the Groove.

0: Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Цифровой рубль еще не поступил в оборот, но мошенники уже придумывают способы обмана россиян. Эксперты предупреждают о следующей схеме. Преступники от имени Центробанка предлагают перевести накопления в цифровые рубли. Это поможет сохранить накопления, говорят аферисты. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений-клонов, которые будут точными копиями кошельков цифрового рубля. Еще мошенники могут рассылать QR-коды, подменяющие настоящий платежный код при оплате в магазинах. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Его вводят в России с осени. С 1 сентября в школах страны в начале и конце уроков будут включать популярные произведения современных и советских авторов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Такое нововведение внедряется в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Помимо этого, с 1 сентября российских пятиклассников ждут существенные изменения в школьной программе. В расписании появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». А со следующего учебного года начнут ставить оценки за поведение. Аналитики назвали стоимость минимального школьного набора. Для подготовки ученика в этом году родителям потребуется 19 тысяч рублей. Это на 7% больше по сравнению с 2025-м. В минимальный школьный набор входит форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетради, канцелярия и пенал. Подчеркивается, что число покупок школьной формы стало ниже.

ниже на 4% год к году. При этом средний чек вырос на 8% и составил 5452 рубля. Самыми безопасными странами для отдыха для россиян являются Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Как рассказали представители туристической отрасли, в Турции высокая конкуренция отелей, русскоговорящий персонал и отработанный сервис создают идеальные условия для качества.

качественного отдыха. В Египте есть охраняемые территории, организованные экскурсии, а также трансферы. Вьетнам также находится в списке предсказуемых для россиян государств. Китай также в списке. КНР находится в списке стран с низкой преступностью, где понятные правила, развитая инфраструктура, экскурсионные и пляжные программы делают организованный отдых максимально безопасным. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Ради фильма о любви на фоне гибели легендарного лайнера объект не просто изучал архивы. Режиссер лично совершал погружение к настоящим обломкам корабля на глубине Атлантики. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения.

0: Владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция

0: на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru/. 0+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

должна жестко реагировать на необоснованное повышение цен на цветы перед 1 сентября и другими праздниками. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По словам парламентария, каждый праздник продавцы цветов начинают поднимать цены, что вызывает раздражение у граждан, особенно когда букет обходится в приличную сумму, а в школу идут сразу несколько детей. Нилов сравнил такую тактику с поведением сервисов такси во время непогоды или ритейлеров, продающих воду в аэропортах, отметив, что бизнес пользуется повышенным спросом в ущерб покупателям. Депутат подчеркнул, что любое подорожание должно иметь четкое экономическое обоснование. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. Во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. По подсчетам аналитиков, это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания страховщики называют рост стоимости запчастей и ремонта. Если в 2024 году восстановление автомобиля в среднем обходилось в 160-180 тысяч рублей, то сейчас сумма может достигать 260 тысяч. Особенно заметно подорожали оптика и электроника. При этом спрос на каско продолжает расти, количество оформленных полисов увеличилось на 35%. Об этом пишут «Известия». Репетиция осени в Москве. Синоптики обещают преждевременную смену сезона. Уже завтра придет циклон, который принесет с собой дожди. Минимальная температура воздуха ночью может составить 7 градусов, что больше соответствует

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор о

0: Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreen/ru/Москвич
4: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым

0: Сберпрайм.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь,

0: приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым

0: сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Да что за
3: нормально? Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мерфектор».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сантехника и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749.

0: 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

В Москве 15 часов.

Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер

0: на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

достиг глубочайшей точки Мирового океана – почти 7 миль под поверхностью. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Радио 7. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ОПТ.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии

0: подхода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям.

0: Вдохновленные историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga S40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Самое время для новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия и Украина обменялись 10 гражданами своих стран. Территорию для обмена предоставила Беларусь. Он состоялся в Гомельской области. Об этом сообщает телеканал Первый информационный. В частности, на Украину вернутся граждане, которые находились в Беларуси, но нарушили законодательство страны. В Россию военные, ранее бывшие в плену. Другие детали не приводятся. Напомню, 19 августа Россия вернула из украинского плена более 100 военнослужащих, среди них 31 раненый. Обмен прошел также на территории Беларуси в Гомельской области. Правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать мер безопасности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В документе отмечается, что под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики, жизнеобеспечения и так далее. Как пишет РБК, мера будет применяться в отношении всего или части, находящегося на территории страны, движимого и недвижимого имущества хозяйствующего субъекта, принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Дагестана. Доля их расходов на ЖКУ составляет всего 5% семейного бюджета. Далее по минимальным тратам идут Астраханская область и Ингушетия. Об этом пишет РИА Новости. Больше всего за коммуналку платят в Мурманской области, Новгородской и Магаданской областях примерно 14% от доходов. В среднем по стране на оплату коммуналки жители направляли около 10% своих потребительских расходов. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом. В среднем ежемесячные траты семьи на коммуналку в России в прошлом году составляли 6700 рублей. Свыше 70% россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет большинство профессий станут гибридными. Это значит, что специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность и развитые навыки общения.

7 достанется. Вот буквально пару песен, и приступим к игре «Тайная персона». Ну а пока же предлагаю выдохнуть, можно слегка улыбнуться, почему бы и нет. И смею уверить, что этот вечер, даже несмотря на то, что это вечер понедельника, обязательно будет

0: Ну вот и он, очередной срыв покровов. Давайте уже определяться, кто же сегодня был тайной персоной, кто скрывался от слушателей Радио 7, но нас-то не проведешь. Вот, например, уж кого точно не проведешь, так это аналитика из города Павловский Посад по имени Марина. Марина, добрый вечер. Алло.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Ой, здравствуйте, Марина. Ну, собственно, вас, во-первых, можно поздравить, наверное, потому что вы сегодня являетесь победителем тайной персоны. Расскажите, кого же вы вычислили?
1: Да, это Джеймс Фрэнсис Кэмерон.
0: Это есть такой режиссер. Собственно, а у вас теперь есть фирменный свитшот от

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А между прочим, сегодня на календаре такой день, как День валяния в стоге сена. И это не просто забавный праздник, мне кажется, а лишний повод себе напомнить, что счастье, оно часто прячется в самых простых вещах. В запахе скошенной травы, в тишине за городом, в книге, опять же, которую читаешь лежа. И давайте сегодня обсудим истории, которые помогают это прочувствовать. Книги о жизни за городом, счастье и простых радостях. И позвольте напомнить, что эти и другие книжки ждут вас на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, «Дачники» — это сборник рассказов современных авторов о жизни за городом. Да, все просто. Любовь, дружба, семейные тайны, летние романы, ну и, конечно, комары — все, что наполняет наши дачные будни. На страницах вы встретите тепло, юмор и, конечно же, узнаваемые истории. Мне кажется, прекрасный выбор для тех, кто хочет почувствовать лето между страниц. Далее. «Погён. Однажды ко мне пришел кот». Это история о дружбе, которая началась с одной встречи на пороге храма. Монах по имени Погён мечтал о тишине после 14 лет в центре Сеула, а получил неожиданного соседа, бело-рыжего кота, который выбирает его в компаньоны. Рассказ полный размышлений о любви, прощении и гармонии. Книга о том, как любить и быть любимым, не требуя ничего взамен. И напоследок «Хи-йо. Кошки и суп. Деревня звездных кошек. Том 2». Это книга по игре бестселлеру, в которую играют 48 миллионов фанатов по всему миру. Это продолжение уютной истории о путешествии кота и кошки, которые нашли котят. Вместе герои добрались до звездной деревни, где малыши учатся резвиться и ловить рыбу. Эта история согревает душу, как свежий ароматный суп. А милые иллюстрации создают по-настоящему приятную атмосферу. Ну и, собственно, ту самую приятную атмосферу создает музыка «Радио 7», к которой и предлагаю вернуться, если никто не против. Добрый вечер.
0: Книжная полка на «Радио 7».

0: О любви только что The Cardigans спели на Радио 7. Ну, а совсем уже скоро многие и многие будут петь о свободе. О свободе, не скованной офисными стенами, и вот это вот все. Уже вон 17:48 в столице. Готовимся подвести черту под первым на этой неделе рабочим днем. Ну, а закроет его Боб Синклер, которого послушаем под занавес сейчас. И прямо сейчас Лана Дель Рей и The Weeknd на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной

0: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт.

0: деятельность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Радио 7.

0: Москве 6 часов вечера. А прямо сейчас мы свежие новости изволим слушать в исполнении Михаила Юрьевича Гудкова. Привет, Миша.
1: Всем привет. Владимир Путин продлил срок полномочий Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета до 27 августа будущего года. Бастрыкин возглавляет ведомство с 2011 года. 27 августа ему исполнится 73 года, в то время как предельный возраст главы службы, согласно закону, составляет 70 лет. Однако в 24 году президент подписал закон, согласно которому срок полномочий главы ведомства может быть продлен после достижения им 70 лет. Решение поддержали Госдума и Совет Федерации. Верховный суд запретил школам отказывать в приеме в 10 класс. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Поводом для разбирательства стал иск жительницы Свердловской области. Ее сын успешно прошел государственную итоговую аттестацию после 9 класса. Однако школа отказалась зачислять его в общеобразовательный 10 класс. Это объяснили тем, что в учреждении предусмотрены только профильные классы. В суде подчеркнули, что правила индивидуального отбора туда не должны ограничивать конституционное право детей на образование. А во Франции в старшей школе запретили мобильные телефоны. Мера вступит в силу с начала учебного года. Закон подписал президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, такой шаг позволит вернуть спокойствие в процесс обучения. Президент неоднократно акцентировал внимание на том, что чрезмерное увлечение социальными платформами среди молодых французов наносит ощутимый урон их психоэмоциональному состоянию. Добавлю, что в средней школе во Франции запрет на мобильные действует с сентября прошлого года. На аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил гол на чемпионате мира 1986 года. Спортивный снаряд ушел с молотка за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Это более 280 миллионов рублей. Эксперты называют лот уникальным и самым значительным памятным предметом в мире футбола из всех существующих. Ожидалось, что цена во время торгов может дойти до 10 миллионов долларов. В четвертьфинале того мундиаля нападающий сборной Аргентины Диего Марадона на 51-й минуте встречи забил гол Англии. Он переправил мяч в ворота левым кулаком. Несмотря на нарушение, гол был засчитан. Позже Марадона заявил, что это была рука Бога.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну, вроде бы и все. 18.02 в столице. Понедельник, по большому-то счету, можно считать низвергнутым. Как минимум, рабочую часть такового многие уже и правда преодолели. Традиционно ждем Калининград, который через часок тоже подтянется. Привет всем, кто слушает в этом городе Радио 7 на FM 93.6. Ну, а пока же, независимо от часовых поясов и каких-то производственных графиков, предлагаю считать этот вечер добрым и, соответственно, определение его проживать. Как всегда, будем это делать под любимые песни, которые совсем скоро разбавим игрой «Третий лишний». Ну, а во второй половине часа еще и виртуальные экскурсии по столице в исполнении Филиппа Смирнова. А все остальное время, как и привыкли, только лучшая музыка на все времена. И далее в эфире Сэм Смит, а пока же Шер на Радио 7. Добрый вечер.

настолько сложиться с книгами. Да, ну, у меня лично так действительно получается. И сегодня победителю игры «Третий лишний» достанется лучший подарок. Ну, то есть книга даже не одна, а целых две. Сегодня разыгрываем бестселлеры от издательства «Азбука», Кейт Аткинсон «Храмы веселья» и Нин Ханьи «Загадка этажа номер 12». Причем напомню, что в данном случае никакой роли география не играет. Подарок победителю мы отправим в любую точку России. Так что, где бы вы ни находились, прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Отсчитываю седьмое, и с его автором будем играть уже через две песни буквально. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Вот раньше, друзья мои, знал о Череповце только то, что там спички делают, а теперь знаю, что живет там потрясающий учитель иностранного языка по имени Александра. Александра, добрый вечер.

0: здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Александра, вам, наверное, можно немножечко посочувствовать. Скоро же 1 сентября, снова в школу. Каждый день вот это же «How do you do», да, начнется.
1: Да.
0: Слушайте, а вот, Александра, вот если у вас есть такая возможность, давайте, вот что вы скажете школьникам всей страны?
1: Удачи, терпения и настроя.
0: Тоже хорошо. Я уж думал, вы скажете, ух, я вам покажу 1 сентября. Ну да ладно. Александра, давайте попробуем вам подарок вручить. Смотрите, сегодня на календаре Международный день странной музыки. Вот я предлагаю по жанрам музыкальным пройтись. Три слова вам называю, смею утверждать, якобы каждый из них — это название музыкального жанра. Но вы мне скажите, пожалуйста, что лишнее? Скифл, кранк или детант? Что не музыкальный стиль, как думаете? Александра?
1: Последний вариант, можно?
0: Вам можно все. Давайте прям еще разочек все повторю. Скифл, кранк и детант. Что вы выберете?
1: Ну, кранк точно есть. Точно есть такой.
0: Так, прям видно учителя, который работает в школе. Так, кранк есть, договорились. Скифл и детант. Между ними выбираем, правильно?
1: Давайте детант.
0: Давайте. А вот что это, если не музыкальный стиль? Расскажите нам.
1: Не знаю.
0: Но знаете, ваша женская интуиция и учительская, вот это правда. Потому что кранк — это поджанр хип-хопа, и его, говорят, школьники прям прилюбливают. Скифл — это музыкальный жанр, который сочетает элементы фолка, джаза, блюза. Группа Битлз с него когда-то начинала, когда еще The Quarrymen назывались. А детант — это забытое слово, обозначает ослабление международной напряженности. Мир и дружба вселенская. Ну что, поздравляю! Абсолютно верный ответ. Вам достаются бестселлеры издательства «Азбука», Кейт Аткинсон, «Храмы веселья» и «Нин Ханьи», «Загадка этажа номер 12». Теперь, наверное, можем и к музыке вернуться, правда же?
1: Да? Да, спасибо большое.
0: Спасибо, Александр, что с нами. Хорошего вам вечера. Ну и чтобы он был еще и музыкальным, прямо сейчас добавим в него «Энигму». Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пойдем к весьма нарядному дому на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Он не кричит о себе, но притягивает взгляд именно той спокойной уверенностью, которая бывает у зданий, знавших и большие деньги, и большие перемены. Недавно особняк отреставрировали. Я бы сказал, что этот особняк – история купеческой Москвы, рассказанная языком камня и лепнины. Его заказчик Михаил Асланович Тарасов был человеком, который умел мыслить масштабами эпох. Не просто построить дом для себя, а оставить след в городской ткани, чтобы по фасаду можно было прочесть и амбиции, и вкус, и даже некоторую гордость за собственный путь. Михаил Асланович принадлежал большой купеческой семье Тарасовых, выходцев из Черкесы-Гаев, которые начинали с торговли и мануфактур на юге России, а затем уверенно закрепились в Москве, став частью той самой деловой элиты, что формировало облик города в начале 20 века. Их капитал был заработан на текстиле и вате, на железных дорогах и банках. А потому и дом, который Михаил Асланович решил возвести в центре столицы, должен был соответствовать и статусу, и духу времени. Проект доверили мастерской архитектора Гейслера, и в 1909 году в престижном районе Москвы

0: крупных выразительных элементов, которые придают зданию монументальность, не лишая его легкости. Рустованный цоколь, будто сложенный из массивных каменных блоков, подчеркивает устойчивость постройки. А над ним поднимаются гладкие стены, где ритм задают высокие прямоугольные окна с тонкими наличниками. Эти окна не просто проемы, они задают масштаб, делают фасад строгим и торжественным, а благодаря четким линиям и сдержанному декору дом выглядит так, будто он всегда стоял на этом перекрестке, будто его пропорции были подсказаны самой улицей. Между этажами проходит тонкая межэтажная тяга, которая, словно невидимая нить, связывает все части фасада в единое целое, а венчающий карниз, слегка вынесенный вперед, завершает композицию, придавая ей законченность и даже некоторую парадную собранность. Над окнами второго этажа можно заметить замковые камни, небольшие, но выразительные, которые не только выполняют конструктивную роль, но и служат акцентами, оживляющими строгий рисунок фасада. Лепные элементы здесь не рассыпаны по стене, а расставлены с чувством меры. Они подчеркивают углы, выделяют проемы, но никогда не спорят с общей геометрией здания. Интерьеры, к сожалению, до нас дошли лишь фрагментарно, но по сохранившимся деталям можно представить, каким был этот дом в лучшие годы. Особняк был не просто жильем, а своего рода штаб-квартиры купеческой уверенности, местом, где частная жизнь переплеталась с деловой репутацией, а уют соседствовал с представительностью. Судьба дома после 1917 года сложилась так, как и у многих московских особняков. Он сменял владельцев и назначения, в нем размещались самые разные учреждения, от комиссариата по польским делам до детского дома, от бельгийской миссии до дипломатических представительств. Каждая эпоха оставляла на нем едва заметные следы, но так и не смогла стереть его характер. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Как же хочется, чтобы слова Хуанеса, которого на Радио 7 послушали, да правда в жизнь воплотились. Вот все вместе и каждая по отдельности. Право слово. Хороший текст, правильный, знаете ли. Вот ознакомился сейчас с переводом и полностью поддерживаю предыдущего оратора. «Adios Lepido», или если по-нашему, то «Молю Бога». Так эта песня называется. Ну, а если вдруг вы хотите всегда быть в курсе того, как называется композиция, которая звучит на Радио 7, да и, в принципе, слушать «Семерку» везде, где только есть интернет, то качайте в вашем магазине мобильных приложений «Радио Хаб». Это наше новое официальное приложение. Устанавливаете, в один клик запускаете и будете еще ближе с любимой станцией. Теперь и таким вот способом. Ну а тем временем в столице 18:48, и этот час закроет коллектив с названием «Империо». А пока же Грейс Джонс на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита за...

0: Kreditbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Да что
2: заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
17: Поручу коворку.
16: Какому коворку?
17: Bittrex24.

0: Москве 7 вечера. И главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Склады и логистические объекты вошли в перечень критической инфраструктуры, над которой правительство сможет вводить временное управление. Об этом говорится в указе Владимира Путина. Кроме того, список внесли транспорт и энергетику. Предполагается, если владельцы таких

0: объектов обеспечили безопасность слабо. На основании поручения президента Кабинет министров возьмет функции управления на себя. Документ появился на фоне атак на объекты «Wildberries» и «Озон». Ряд важных изменений вступает в силу в российских школах с 1 сентября. Так, с нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2-8 классов. Ведут оценку не во всех школах страны. Полностью переход на новую систему запланирован на будущий учебный год. Помимо привычных дисциплин алгебры и физики, в списке есть и новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Он призван сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных российских ценностей. Кроме того, в 5-9 классах вводятся единые программы по истории. Обществознание сохранится в учебной программе только для 9 класса и старше. С 1 сентября в школах вместо звонков будут звучать популярные детские песни. Также предусмотрена отмена домашних заданий для первоклассников. Российские спортсмены завоевали серебро на чемпионате мира по пятиборью. Егор Громадский и Андрей Бобров стали вторыми в мужской эстафете на турнире, который проходит в китайском городе Гуян. В первой в этой дисциплине стала сборная Великобритании. Тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских атлетов это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. В июле Международный союз современного пятиборья принял решение об отмене всех ограничений в отношении спортсменов из России. Для них это первое мировое первенство с 2019 года. Московский зоопарк запустил неделю панды Катюши в честь ее трехлетия. Как сообщил гендиректор зоосада Светлана Кулова, сегодня у бамбукового медведя день рождения. Праздник стартовал у павильона «Фауна Китая» на старой территории зоопарка. Для посетителей подготовили фотозону с китайскими национальными костюмами, чайную станцию, где рассказывают об обычаях употребления напитка. Также проходят танцевальные флешмобы, квизы и викторины.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Спасибо службе информации за новости. Ну и, наверное, уходящему дню, который, судя по выпуску, пока что вроде бы окончательно сойти с ума не удосужился. Давайте будем держать кулаки, чтобы и дальше как минимум было не хуже. Ну а в этом же часе далее нас ожидает дюжина роскошных песен, одну из которых через несколько минут исполнит Уитни Хьюстон. А прямо сейчас группа Риман здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Как в свое время говаривал старина Шекспир, все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут, и не исполняют при этом даже возможного. «I will always love you» или «Я всегда буду любить тебя» — так называется эта нетленка Уитни Хьюстон, которую на Радио 7 послушали. И знаете что? Вот, конечно, давайте сразу договоримся, вечная любовь, она действительно существует. Ну, она существует помимо всяческих обещаний, которые, кстати, люди нарушают с завидной регулярностью. Тут вон ученые провели глобальный масштабный опрос, в результате которого выяснилось, что мало того, все люди врут, так еще, оказывается, люди мужского пола врут чуть ли не в два раза чаще, чем женщины. Вот 18% мужчин сочли нарушение обещаний вполне приемлемым, и женщина с такими же убеждениями не более 9% набирается. Но, да, опять же, конечно, стоит оговориться, это вряд ли какое-то жесткое правило для всех людей на поведение, ведь очень разные факторы влияют. И говорят, даже гороскоп повинен во лжи. Вот тут смотрю, астрологи уж, простите, великодушно выкатили топ-5 знаков зодиака, которые любят приврать чаще остальных. Вот давайте с 5-го места начнем. Овен на 5-м, далее 4-е рыбы, 3-е стрелец, 2-е скорпион и самые-самые хитрющие, по мнению астрологов, оказались близнецы. Да. Но, тем не менее, знаете, вот безотносительно всяких знаков зодиака, положа руку на сердце, скажу вам. На Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена, и здесь уж точно не совру. Ну, а далее в эфире появится Танит Тикарам, а прямо сейчас Джон Ньюман на 7 холмах. Добрый вечер. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

По большому-то счету, об обществе потребления только что Шаная Твейн пела на Радио 7. Да, вот когда кассовый аппарат только и успевает отщелкивать новые покупочки, ну, которые, по большому-то счету, не всегда и нужны. Вот согласитесь, наверняка у каждого имеется дома какая-то ерунда, которая на поверку оказалась откровенно ненужной. Ну, есть же такое, правда? Ну, куда деваться? Капиталистическая шкала ценностей, знаете ли, она действительно поощряет постоянное потребление товаров и для многих граждан является мерилом успеха. Но, тем не менее, не для всех. Смотрю, тут вот социологи наши любимые недавно приставали к прохожим с вопросом. А что же, по вашему мнению, дорогие прохожие, является признаком успешного человека? И в первую очередь, по мнению россиян, это целеустремленность, друзья мои. Да, 15% голосов этот вариант ответа набрал. Далее уже идут деньги на втором месте с показателем в 10%. А замыкает тройку личная удовлетворенность жизнью 8%. Также в топ-5 вошли семья и работа. 6,5% соответственно. И знаете, вот что хочется пожелать? Чтобы все вышеперечисленное у вас находилось, ну, на как минимум удовлетворительном уровне. А если хочется настроение приподнять, то это к нам здесь на Радио 7. Всегда над этим работаем. И далее послушаем London Beat и The Beatles. А прямо сейчас Дюран Дюран на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Вот, кстати, когда мы на прошлой неделе с коллегами оказались в караоке, почему-то вот именно эту песню The Beatles ваш покорный слуга выбрал для исполнения. Обожаю этот коллектив, ну, правда, вот музыка, на которой рос, она уже и на пятом десятке слушается. Так же свежо и очаровательно. Вот, действительно, музыка на все времена. И таковой же мы эфир наш и продолжим. Здесь все без изменений, а далее в эфире появится Эд Ширан, затем Джоан Осборн и Баккара, а прямо сейчас Эрос Рамадзотти на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Да ш**,
3: что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: 84-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, будьте любезны, что в мире происходит, рассказывай.
1: Привет, Олег. Тайфун Нара на Хайнане не оказал влияния на отдых российских туристов. Речь идет об организованных группах, уточнили в Союзе туриндустрии. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий временно вводились ограничения в работе отдельных прибрежных и морских туристических объектов. Но большинство турплощадок в Санье продолжали работать в штатном режиме. Массовых обращений от отдыхающих не зафиксировано. Напомню, из-за тайфуна на юге КНР эвакуировали 54 тысячи человек. Наибольшие последствия зафиксированы в районах Гуандун, Гуанси и Фуцзянь. Родители предупредили о мошеннических схемах в преддверии 1 сентября. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники копируют аккаунты учителей и присылают родителям сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок преподавателю, на коллективные мероприятия, на оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, аферисты придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Департамент рекомендует родителям и учителям быть внимательными и перепроверять информацию. Минздрав обяжет стоматологов делать анестезию при всех манипуляциях, которые могут вызвать боль. Об этом сообщает РИА Новости. Данное правило вступит в силу с 1 октября. Также, согласно документу, изменится порядок оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи взрослым при стоматологических заболеваниях. Ее смогут оказывать фельдшеры и гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. Кроме того, стоматологические отделения, кабинеты и лаборатории должны будут иметь лекарственные препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке. Москвичи вновь полюбили смски и голосовые звонки. С января по июль абоненты в столице стали чаще пользоваться этими видами связи, чем в аналогичный период прошлого года. По данным мобильных операторов, число звонков выросло почти в полтора раза, их продолжительность почти вдвое, а количество смс в два с лишним раза, сообщили в Т-Мобайл. В МТС отметили увеличение числа звонков на одного абонента на треть, а количество смс в два раза. При этом объем трафика мобильного интернета вырос только на 3,5%.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, говорят, что все хорошее, оно когда-нибудь заканчивается. И если следовать этой логике, то предлагаю понедельник тоже считать днем хорошим. Ну, во-первых, он действительно заканчивается, а это уже неплохо. И надеюсь, что поступь первого рабочего дня была довольно-таки легка и не смогла раздавить ваши изнеженные выходными тела и души. Все, друзья мои, как бы там ни было, в любом случае можно выдохнуть. Уже вон 20.04 встать. Так что давайте позволим себе хотя бы остаток этого дня провести в собственное удовольствие. Ну а таковое, как всегда, будем стимулировать лучшей музыкой на все времена. И далее на радио 7 Лауф, а прямо сейчас Aerosmith на семи холмах. Добрый вечер! Добрый вечер!

Мэгги Рейли только что пела на Радио 7. Мол, каждый раз, когда мы с тобой держимся за руки, происходит настоящая магия. Ну, знаете, магия

стресс и тревога. А ученые из Колорадского университета еще и выяснили, что это помогает переносить боль. Да, в среднем примерно на 34% болевые ощущения переносятся менее травмирующе. Так что, друзья мои, держитесь за руки. Благо, было бы с кем это делать. Любите друг друга. Ну и не забывайте при этом, пожалуйста, любить и Радио 7. А тем временем в столице уже 20:16, и через несколько минут послушаем Roxette. А прямо сейчас Григуар здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

как дела? И именно таким вопросом только что Roxette задавались в эфире Радио 7. И, между прочим, именно на этот вопрос, друзья мои, люди на всей планете чаще всего отвечают ложью. Да, вот тут исследователи провели масштабный опрос на нескольких континентах. И действительно, что у мужчин, что у женщин самым распространенным обманом является ответ «все в порядке» на вопрос «как дела?». Далее идут следующие варианты. Нет, мне кажется, ты совсем не поправился или не поправилась. Ну, здесь исследователи отмечают, что мужчины гораздо чаще лукавят таким способом. На третьем месте распространенная ложь в виде фразы «ну, конечно, я тебя люблю». Ну и да, кроме того, популярностью пользуются такие нечестности, как «рад тебя видеть». И именно об этом я и мечтал. Вот о совершенно ненужном подарке, так многие говорят. Ну и знаете, вот хочется пожелать, друзья мои, чтобы лжи было как можно меньше в вашей жизни. Как минимум отвечать на эти вопросы вам бы приходилось с удовольствием и искренне. Ну и надеюсь, также с удовольствием далее послушаете Pet Shop Boys, а прямо сейчас Джем на Радио 7. Добрый вечер.

том, что одиночество – это такое себе сомнительное мероприятие. Только что Итайп пел на Радио 7. Ну и знаете, друзья мои, вот хочется отметить, что Радио 7 все-таки действительно помогает с этим одиночеством бороться. Ну, правда же. Вот включил «Семерку» и уже вроде бы не один, а всей страной слушаешь лучшую музыку на все времена. И если вы хотите быть с любимой станцией всегда, даже если приемник не ловит, то устанавливайте на свой телефон приложение «Радио Хаб». Оно уже имеется во всех магазинах мобильных приложений. Устанавливаете, в один клик запускаете и впитываете лучшую музыку на все времена всегда и везде, где только есть интернет. Ну а тем или иным способом далее мы послушаем Мадонну и прямо сейчас Ленни Кравиц на «Семи холмах».

0: Мадонну, которую на радио 7 послушали, этой песней предлагает нам приготовиться к прыжку. Ну, не знаю, 20-50 уже в столице. Разве что к прыжку в кровать готовиться надо. Да. Давайте, друзья мои, действительно будем уже потихонечку отходить ко сну, готовиться к этому мероприятию. Конечно, лучше под лучшую музыку на все времена. Для этого далее она будет целый час без пауз и перерывов нас радовать. Только музыка и ничего лишнего. Так что оставайтесь с нами. Ну, а мне позвольте откланяться до завтра, как всегда, до 5 пополудни. Пока же всем прекрасного вечера, заранее доброй ночи и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь.

0: Мобиль Волга 40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
0: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзив.

0: будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве полночь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи.